Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове. На 91.9. Радио Вега Плюс. Rock.